Лашо десай тавем бахтале, ромалиша ворале. А деси жоя тай кудо значиту маро май драгуша воренго програмо Радио Романо. Тай ми консим туменца, а деса нда студио сим у Адам Парно Шопе. А дешу нена дуй парамича андеша воренго програмо, та дешу нена ек парамича па екшаво, кай бушол Ягало. Най, ке си фоли, вай варисус. Тай, шунена е кавер парамича па маро фаворито Налли Колсон. Кадо бирите шунена джесан да джесутно Радио Романо ша воренго програмо на Жанкатик, ке минджа рълпе.